0: Ivan, tie bien, knyaz Vasily Ivanich Shuisky. Che vam bivo?
1: Shuisky, sabe, postoy, skazhi, shto radite dyet knyazya, my shtyom, skazhi, vyes gneva, evo besedy.
0: Вечер пути на ход, прижвольста носом. Нашусь к вам здесь ласково и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова.

сейчас, что победи, просто градируйся с нами, чтоб ни одна душа не трелись от этого, чтоб сами себе взялись по очкам, чтоб воля не трелись от этого, ступай. Или нет, постой, постой, Шуйский. Неправда, это мне затейливо. Слыхали ты когда-нибудь?